0: бабас, халял, ну что я бегал, котячий, я не могу, бля.
1: Ну, тебя мы гейконим.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!